0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 제기 아니는 뉴총 하르통 납키는 바 슈그망랑릉 모마 송중 땅 럭터럽 시키라 장도고 타뇽라 카가야니 송주버릉릉 럭터럽 시버릉 얼고 시디 뉴총랑을 통랑 미젠 땅 답디 젠던 제버 캡들 통기 심는 냠티 페지랍키는 바 심흐 지르르 지 사르툰 마창당 통리 땅 코춘 마창 냠티 땅 스미 버근다 땅디 게임스 녹사브리 땅 아니픈 냠질지 통리 코리 냠다 정기 앞신의 통콩 냠줄랍키는 바 Kola shiwi ni kung dang gaghzi dir tun chumra shtambi kurju tabar bapi sungchung jidi. Kola shiwi tunli machang dang kochun machang dambur khashtung tabar tanchinib jangi. Dir jisi dinshu shangi, zhongkur jiechi kochun machang kibbalar ngimang jibzog gabjiwa ngu zamba chabjang zal. Feilang tunbi sinsin zhomba, maasha dali dang, demar jiechi cungcuk zog lekung jengan karwa ngosum zagur shibar masil kisigpil. Gosum Zagin Hula, Dinshue Shang Kochun Machang Rengimang Jem Sukjian Jem Kengda Pimni. Jayul Kili Jin Gan Kruwaadang Sanu Jiribshi.
1: Jayul Mangchen Jinliyul Han Kengge Da Jigbi Tsi Nien Nien Nien. Dogin Torgung Jekim Songshub Jachim Je Chimtar Shibshir Shengu Zam. Da Dimba Ni Da Jabi War. Chimtar Shibshir Canchung Ge Sichuan Dang, Wujung, Gansu, Cunghun, Xinjiang Suwa Shangchung War Nga La Yilngi Shibshir Shagiri. Shibshir Canchung Sanisi Li Dun Dribda Gyokab, Nyanshir Nyanba Deng, Zigimil Cungda Dwa, Yilngi Shibshir, Gaptin Sirbshir. Drukhug Tagshil Sugu Shetim Natsug Chadi, Jatim Lagdir Shichil Deng, Dayuji Natun La Chunyungni Gilun Shagiri. Chimtar Shibshir Gapsi, Zuu Shugjaji Nangdun La Shibshir Shagi Indi, Jatim Dredug Chabdil Deng, Chandrug Chimsul Lamlig Nzikhtin Shichil, Tengjur Jensul Nzikba Deng, Ndegil Chetun Changul Zuvig Nizil, Jinkam Dienjig Ji Gubi Nizil, Jekim Songchub Deng Nyamsi Nizil, Jinkam Ji Nyinkan Zindum Shichil, Gansung Deng Darkil Nizil, Jatim Lagdir Choji Gakig Deng Nadun Zuu, Jatim Lagdir La Gindil Dengsib Dungwi Samchir Deng Drizhi, Ndogin Torgung Jekim Songchub Jachim Zuoji Deng Ticang De Dungji Gorji Samchir Deng Drizhi Jinde.
0: Ata Jigbi Ci Jobje Nin. Xiangqin na mangqin na jinli yun tan kenge tuqshib chanchung ma tong ri rang shung ke tib shen ni wemen le ke hen gan song dang ge gem le kor yin zhen lam ni cheng zhe tu xie bin di nim da hen ur jun jin je ke hen gan song ge xia bar tu xie xi tuqshib chanchung se ku zong dang jian cha zong tib shen ni de kle je wemen le chim chang dang hen ur jun jin ni ur chung de ni ke ji dang de bin na zong ren bi ma meng chim kang ge chim dun zhe jin le kang ji si jian zhe xi di ye leng yi si li ni kor ju la tu xie dang Zerim Lichim Matnatang Meng Chula Ngochilin Jantib Shepa Sochik Nambab Jini Wemila Xiamzi Xiapshi Tang Gengur Junjin Jig Nyurchun Kamsu Chimdun Galada Chimzin Jin Dimchib Shepa Kwarchun Gagmila Jiko Chantik Sochik Xiapik Nesila Jilum Shimubshi Dukshib Chanchungi Rinba Sochik Wemil Yamjil Han Chodang Gengur Junjin Yamjil Han Chodik Zantikin Dangi Wemil Meng Chodang Gengur Junjin Dang Jagdik Shepi Jasim Shiginla Thakbar da wame dang hongur junjin ji chimtun kegan sungchung jibi so hi amag inxiang. Di samdung hecha dang siji zhila zhu. Amang chi xiapsi, galwa silwa su gani mong bu kharjin yobi. Dang amang pan siji dang wame ji kegan dang. Hongur junjin gan sung gan jailu jia chim dang. Chimsul ag jindam jindam mong chuk jin dindar jini. Sim dang siwa la dini amang chuk gan sung gag ae si indan zhil gdang bu zhengi xib dan. Dukshib chanchung gi nanji dan dun. Wenme ji kegen gan sung dang gegen le kurin zi chen ji sag ni chim zi ti song da dongwa dang amang chin ji da kle pya jin de me meng de bi che bi pele ji sam lu le zen dar ba dang amang chu chim chung ge amang she jep den da dong bi she tu ga xin xi ri ji rim ji kegen sung chung yel ngi dang bi nyam nyung sar ba de leng gen ge xi ni amang si ge kim ku de ngi zhi ku chu bi chim su den chin da ji de Bisi tobi chimzig lap dani, amigitsin chukchi abdiyandil lesun la sungchung jidi. Torgang Amerikaga mangso la tomnung dangar jinnang, abdiyandang jie jemtlingang chira dongi.
1: Da jibbi ti nian. Zhonggu jajin kondun mechang gipil ngimang jemtsuk gabajwa Beijing da zonggu zambadang, zamlang rintil jidi maung nyam da doli jibi jemtsuk jie jodun la magni. Chorngun titsib chukbi tonli ni zhen zikchen dang, kyaadun tonli peji la shamdak shivra magdi. Jemtsuk jie yilngi se, torgang ge tagsang ni kong dang, torgang ge lamil shang li, torgang ge kamsu chua ji jodun chenbu xim jie jemtun kong tomar zikba dang, jemtun ya kyun la mechab jima samjia yo la, kyaadun tonzi na ཁྱི་གི་དེ་གི་འདེམ་ཐོན་ཤི་ཐང་དང་ཚོང་གིན་གི་ཚོགས་པ་སང་གི་ཤི་དེ་འདེམ་ཚོགས་ལ་ཤི་པ་ནི་ཁོན་དུན་མ་ཚང་གལ་པ་ལ་ངེམ་འདེམ་ཚོགས་གི་རྒྱ་ཁབ་རིན་བི་ཤ་ཤུ་གོན་ཅི་ལ་དག་བར་དེ་ནི་རྒྱ་ཁབ་ཤ་ནང་གི་ཉོ་ཅུབ་ཚོང་བ་དང་ཐོན་ལི་མ་ཚང་གི་ནེ་ཐལ་ཁེ་ལི་ཉོ་ཚོང་ཁོར་གི་དག་བར་ཅི་དང་འདེམ་ཐལ་ཤི་དེ་ཤུ་ཡོང་ Чайдын Тунли Якуб Шының Анисы Коржиг Тэпи Цунлам Хсаруашиг Тул. Торгынгы Тэгцэнгни Кун Джемкэлді Уэстэн Тунли Мачынгы Тунзи Чигдигі Джемтунши Йопрамасыл. Шэжун Тэн Баржи Анянлам Елнгин Джэши Сугчэ Шэтэб Джэдэ Цанцы Лилу Сугни Тэн Уэстэн Чалгу Тунку Нюмжиг. Торгынгы Чайдын Лунлу Жангдуг Силун Тэнжур Мачын Юнгэ Лэгцэл Тэн Ригчэй Чацэн Шуюнни Джэжуг Ngochul Шиба Тэн. Kongcha Tegsuk Rehchik Jeng Leze Deng Nekong Sarwi Tunli Macheng Ge Cunggu Nyamli Xe Deng Ejur Xe De Nekong Taeg Zhongyang Keli Deng Shirji Ge Tanyung Xab Xe Cungwa Dan Shi Xe De Rimtun La Dar Jigba Deng Zuymul Xe Ni Cunggun Ji Yeyung Tanyi Mugunbun La Degchur Xe Bi Tunli Deng Xe Ganglug Ge Ngombr Xe Yo Torgung Ge Lamil Xiangli Rimkul De Torgung Ge Jekum Ge Deng Mangsheng Zor Zong Ni Chigchi Nya Deng Жаңсыл ғуцыл дан нөрнаг өлігі сүгчин цуанбі цунғынгі тунзі лғбі тунлі мачын жигдігі джемцунг шипрамасыл цунғынгі чачиданбі цанрігдан затунгі намбардені цунғынгі чамцынгі сөлтіна намба ғумбаршіла дэдан чапчиг нянрі жиді цадын жангі нэфсу дан шепцаглі нүн бицыл кундал жиді тунлі мачын юнгі малығын джемцунг ши Елгийсэ сэрг нёрл ши сатан тунйл тастун чэтун кэл годжиг ши дэ цунпахн тошан бэгцуг мэби тунйл жэ гэнцэн тагэр нгомбэр ши бадан цунхэн дэн гурси цунхэн гэ нёдэб дэн Жэкун гэвэ лугдэл цунвэ елгийни цунсуг кондун нгэгтур рэнтэл ши дэ цунгэн гэ жэкэм тунзи цэнвэн жунвэлни Якуб Шының гэ сэчуг дэн нгон тэпэр гэндэр дэн Торгынгы Камсун Цуин Ремкэджи Чунгуэлэг Манзи дэн Камси Билг Тунзи Чэ Тунли Мачэн Нямжи Си Дэ Уэмэн Дэбжэр дэн Торгынгы Камсу Тунзи Генкэм Камси Дэсун Тунзи Су Камсу Шапши дэн Тунзи Ремтэн Шиба дэн Якуб Шының Дэтэнг Тунли Дэцук дэн Камси Мэнжи Лэкунг Ла Шугни Цунгэнчэ Камси Тунгкунг дэн Тунзи Мансу Нямжи Лэжэ Чи Эжэр Шикан Торгынгы Чекам Камси Хуамжур Вахы Мугндын Шиде Чайдын Камси Тунзи Ширнцунгдан Тунли Нгэстунгы Таблым Ячил. Джемцук Че Ниндан Бур. Цунгын Джемкылд Чели Цунгва Манюнгва Шигюнни Джемтун Ла Дейхан Тунзи Ла Ройнюн Шипар Масыл Санлу Жири Дэн Джуймал Нянли Ши. Шанчин Ню Цунг Гэппыл Айон Ханкынги Ранглиги Гейон Ню Цунг Гэппыл Малаг Дэн Якуб Шынынг Зоцуг Нямжил Ханцуг Кондун Мачан Гэппыл Нимын Джемцуг Че Цунгы Цанчунг Дэн Рентл Шиде Шанчин Нанки Чен Джемцуг Ла Шигби Кэли Санзиг Шини Кочул Рентл Цунгтым Цунда Диба Дэн Джемтун Нямлэн Дэн Елнгэ Рентл Джуймал Нямли Чи Жэхчиг Чан Че Нямли Намба Чин Якуб Шынынг Цунга Мэнби Тунзи Че Лицап Дэн Нирэн Чигди Ню Джиб Лэгцэн нямдэй сүгу чапкунсэ дэнтэл джуймэл тэнсэб шибадэн. Кэлэй кахи джи елгэнсэ нюджэб джиэгдэн тунлэй нямдэй джи табжи джиэггүл.
0: Ададэгбэй цэй нэрнэмэн. Цоргэн шэнгчэн чуртэн дэбдэйтэн айюн лханкэнэн джуэрбэг нэсэ дана. Шэнгчэн чуртэн дэбдэйтэн айюн лханкэнгэ. Адэйтэн топсу нэбадэн. Адэйтэн шэнгсэ торндэг дэнбэн гэчуэл чаржэ нэштун нэртэглэнэ нэштун сэмчэлу. Шэмнэбдэйдэй гэлэчуэл чаржэ дэгэйл хуарнэй джанбадэн. 相亲用家的通托不所当，阿的通相次突然的个东西下班所属，全用的国这个皮的，阿们本来所务当，所个那个应该，下边个冷下皮，单克了所有时间，你是通什么叫了黑的，相亲用家多了梦见的通相次恰次突然的个皮的，而且说那样的黑生姐姐的，该去了查日记，说个那个该去了短信接单，写这个写特别的年纪的短用了。 对了，代通参这个吃的了，咱们去突然这个红旗的东边个就当，谈准不能送个代通参这个吃的了，咱们去扩充些吧。确定参这个吃的了，别得个啥东西吧，真的有了。代通参这个吃的了，吃不着个小个这个喷水，检测的东边个就别的。代通参这个吃的了，吃不着个东西个吧当，研究这个啥的，吃不着个东西个，吃的东西的。 Панчи Лэкунг Чиг Дэй Тэнг Тобсу Гэй Са Цу Мцэг Чэн Чэ Бэн Гэ Чу Бэн Нэ Панчи Лэкунг Чиг Дэй Тэнг Цан Рэг Чаб Дэл Нгэ Нэ Чилг Сэ Дэн Дэ Дэй Тэнг Цан Рэг Чаб Дэл Пчэн Кэн Гэ Сэн Ся Чэ Рэ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

yeri xamba xunlun zha zhigi xunlun tamchi ge xtigza argun kong la kha zhe jo tawar ta shi ma is yang xamba ra zhigi xunlun bu tamchi ge pepsi ge la kha khiri yo kra ma kuz shi ma yin tamchi pu zhel mo pu pa zam ge ardik chul xamba ra jeu tsu yin zhigi la shara wos songs teni galang ge jeu xunlun tamchi pu rim chi hebdi ауқ каблун чембониге шиар жамсын ладыр ойуқ чиксым лардына гые заңы замлын кесер жаур жилын хонтан чива таса тунжан гогэ зэни тадги кишиз сва чэнжин лас хуай гоно гынгча занди арнабды гырдэнчэ жаутиян свара чэнжин арантын лас хуа хтармыг чыпчык замзынган авали Deni, qalangar jelun tamchi la sawa rangtong jianjin tangchi yuwaramchi jani. Lardin te hewe, ngabdagar dantri jawo ra njachili yang to kwanzali. Nzamlong kisar jawo ti agishto ke juu shakara chamchu cha. Sigmil tsukjin khorlo urjia chenpo kore khsirsi ra khsirchi manjir arambu chi hnangi jamba. Xer kong tensim la suqa xer sucha. Hanyandir la suqa semchenge zhendun la. Ginta zongun chuchin tang chongar bu ne. Xtamba yinrang ta ne jo ra. Semchenge ton ta hmolim rjia kan chi gnang e. Namka njia tang ozir chi kan. Me toqe char wa pa suqo. Ngomtsir ka shtig chomchil xpaq ta me pa yong se. Tani ngabdagar dantra jao ra. Qalangar jilun tamchipu lhanchikdan zomdoonu hukabde jachangra, ajia karnag, awawul ghisimga shantogra xsirna manjawa hinna tsukha longjali hinsim tsukhin tsukha jini Dadi qalombu ngar ghanshik jamtsintar dan tukalangi Nzamlang kisar jawo nya trawa kachiga kukhdar yigar gaga hinna trangi xsir thamma simchira Kamba hrungu gittim jya. Tar kar ur gam jya. Khsir nima lepchini cha jya. Hangu dawa lepchini cha jya. Shkandro uri khsam chi machipa mo kisar jya wambuz. Lhasi ghadrabla sib jya la. Afshi nimo de lag. Khsir tim jya ra. Hangu tim nyekhar star nga. Tarig nyekhar star nga ra. Qayib jugwa ndoyi shtadung. Qayun yuqa hamig chong zhidong, ndan yuqa naku jiah zi, sirla chongkir nzodong harni. Shtagsi ra lhargul, njansi qayach rinchin tarli, qayala tangchiwe khunji tamchilayang nzodar yigri ra. Khsirtim dhanri, hangutim chongari, tarig chongari. Shtapu urjia ra gumma urjiari tangchiwa mbuz. Shchirkhun rongca chargana nzodar yigji ra. Xir tam nga, hangu tam jia, ndochina rjia jiga buwa jigz. Tam ayin bi jian khwati tam jia la, tardigri ra xir shang rjia ri, hangu shang jia ri, tarig jia ri tam jivin buwa jini. Mbamma qa khun tam jia la hangu shang rjia ri ra. Choni nji, xie la suqa khwakta me pa jini. Shigma hrdin garan tala, xtomo qa longchio satang chongna zgini. Deni nzamlang kisar jawu hangabdagar dantra jawu te ammari xhtaggar gimtsin. Xsir xhtarmig maalar jya, hangu xhtarmig maalar jya, chab kizu jangar jya, trakhwalon jangar jya, tar nzarlo jangar jya, rjya tsu hringa gimbuwaayini. Di matil kanzonga langnoga hangayib charza nakura, xsir nga nima rangjib. Sini xtonsima gandil la suqa. Ta topjo galanga topnara. A gojo cho gomke yoke zini galanji kesir jawu hngabdag dantri jawu nantansi. Deni chechi jawu hngabdag arawa jangga hchimcho kesir jawu ntartub. Ndi xoonsoqa shiqlang draga nyanga lhigma mepir chomno te zantul hansam suqa yini. Ngamba tsarjil. Ndorunga qa shtamba argonla nyama kharwartawa. Mirtag ji shtamba shtza ni jachang.
хтерка тамчип вагана кырджана жыгы аул сардын чишаны жу шакырлайын ганнунсы макурно гы кадынгы четейин зени ян кесер жау чапчин ганамчык бымзон арджама гоннамр тогцын дому хуамр шогты аратны ку хазын хчигжи ароунгыгчин хчигнда чыгтон барва хсерчи манжы гай чакупи тогта арымбучи мо хой бунер кесер жауга хсета ибжин ганжиллар жадыр каро ихчик жаны чемил хчигжи шоктер саглыг нянсымга норыксым райни арнабды гырданча жауын буй нджал мы попацамзги ранангазым шигавсонс Shirnyan namlandi qalangji hikankor khuantanji wa qalang shuqsa chibji kalo jiri. Har ngabdag jawu gablun hishara harja ardansam khtawa chibjag zamzikirchi maayini. Har golon hrtagmo rachani jawu kisar jawu chimbo arang yitta shirhi sondi har ngabdag jawu ra kisar niga khsonlinga ghalilindri yokara ta yinlik zamzik maakunnir. Тэни хангабдаг жау ширах тугицэн ахэпсонс. Гавлун жара омаг танчини хианлонг лонда варда шимайни хук шима тамчи по шара васонс. Каллангар жилун тамчи по ян ламта шиги. Хучыг мачон кабдэ хуньог каллангайу хангаги. Джогнир чи сонэ шигма ажиаг конта каллангайу ла тони. Жау кесір сұйыны ғалыңғы сармық қар ораңайу әйіп көні лорджи жәлі. Немати шырның құтылың сыруа чеп жіл. Оварлың өмбін сұрчы. Хәмәлің мұрчың ұрдеп жіл асыққа. Қалыңғы құнды цома ұндаран сұғы. Тарви сонымла қалын шыртуқ жәнла чексім. Қысынчы жәнгі қытармық чакур қысым чілі. Сымайық тұндыңыз. Немати шернея яти хомбо немати галун шертук чанга чира хангунча чанга хтармг чигч чали чавсе ек тондонс немати шернен арджатг маркана галун шертук чанга нингу чужера тонч чанга хтармг чаз чали чавсе ек тондонс неманди шернен майм гызал хамуг цуини хтялу сачим дгмуцэй момен тамчэта тарджил анаг цойли хчэпчэг тамчэ посама тонда тэни замлор кэджи хулун тамчэ посава рантон мо тони сама тамчэ ларымчи джаканай о дохта лонги самдога маш момен тамчэ кэн джасира джанрин чонжи лас ква мо зали самкэр кэнат чэпчи каложири хэптанс Тэни цумчин өвэн махтондын дара ардэрчил кэнчэкэнанга сангэ чэнбу урджэчи тапгэ чагэртанта. Джамчуг мэй няма жэгэ, гайэджа няма хэнджа, гайюнджа ардава цэнджа, гонтэл ргэцэг чэнджа, гайжонтэл шкарцог чэнджа зэйнэ, хватэл ржилунджа. Хэнгэнэ нжорвэй шухчэр джякэкэ шчэчэб, арэнзэн, Алланга ламара маши чи уму ласуқа тамчипу джалан кули. Джачанг нила мапшанжи. Хатли нила сангинжи. Джунжи нила галанчинжи. Аннасил санжи тамчипу джамаган цимни. Хтенсим каван бамбам. Агатун агаджанчир ненил. Тарч яму лупчитин чанжаси виркабде. Аллан хчимчу лама кынгара. Ага арабтын чичи гирджи. Аван сируш кумчон жоны. Акар гумчин тами сиви. Аланга лама читика джипцин намбр джами гога. Хтанжигра цечок сонзг. Дорнг лонтог жирдаку. Арамжим чымтар джамцу парутта сонба. Аван сируш кумчон жоны чакка жаны. Шямкам джамцу копа нендог танчиви кадаг. Ай си джинчи манжала хсяпан зэц. Хчирхун ронца чаргэнти нзамбы хсэр лэчапи джава цэфаг мэчи шкэта зон. Хвагалан тамба ябгэн санлэн джаву ти цэмдоуга галагум тух.

0: 中国人民的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国家的国 kachin arab tang arambi, dirab sarbiya jirchiya rangdiga tang, tangga nitil. Jitsuwa rangdiga chiya lamdiga chiya nangdiya chigichirikya ngubiya langsha chiya saduh tang yobi, zhonghuya palishung sochin chiya yakubla jangbi siwati, jitsuwa rangdiga sohing arantang shtaba sochung shibiya jirma shalur chabra shiba tang. Aluhi chigichil tang, jitu safdin chiya ngakshi niba tomra zhini. Zhonghuwa mariga chigintan zhubi ndahi shtambu nzikba tang. Мэв жа сим хчиг ки, штовдына жакым зыгчан дан, мэрг жадар лашкэндэ тунвар, самлия гэлхил чэнбу кундун шэнгни. Джэвчи жа армэнжэ штамбу зыгни, самлия армэнжэ джэвтэндэ тунки. Чэчушу жа Си Цзиньпингин гучэл дан шкэндэ лагу, арэнжэ жи мэтэд, тэнгдэн ар якуб джэвши жи цанян зэнгту ламдэг малэг тэцэн зыгхэн. Зэбжэл жа цанян чэнбу нэнни, чэцху юнчи, хуауэр гунгэр шэба дан, хуауэр сунчу шэба. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ རྒྱལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Арганы лады ни ма сочунг тан гэнчил лады ни ма сочунг ша жи динчунг ши ди. Чунхэй палашунг сочин арганы жи чанцхо ранглэг жи деви арын танг та ва дунчул ши ги. Чанцхо юн жи чамцанг лу су тан чамсулан зэгчунг лан тунчан ши ди. Чанцхо ранглэг жи чамцанг ярб цэддан жи дарсул сарва чагбар ши ни. Рячи ранглэг жи лу су ди шуг юн ни ма сочунг ши би чапкунг сосур чабар ша ги ла. ngarang zhonghua la ga bi sawen de mi sem sen jig bar ji gi
0: fu jin de chang tin zhonghu de wan ne mar ma ge jiang chu jian gu zhi xi ji he yin ga de de fu jin jie ren de sim shtong le san de ni sar ji lan wei shtong qiu de pa yi wo chi jie wa dang zab di mig ba jie wa ben de mar ma la zong nim xie bi ye leng chu bi sta mi jin de mang bu zhi yi qiao fu jin de xiang qin de chang tin zong zhonghu de wei sar jin jin xi de ba zhong zhen hua yu xie ji de Дэнэ мармэг в самби гави штанга джихлы имба тан. Дэнэ згэби рангцэлэн джэлби тэгштэгхэ янла. Пачэра мэ хчигцэга нга имэ ихуал. Мэнда рангбу дан шцэйчэ шигэ туцэ ихуал. Лу дэра нажуны мэнгбу дан тана апшиба чунчунг цуян амгла шигни аргякула джэнлэн джэвэр арива шэвшэн ихуал. Самбан дэй штан згэцэлэ мэндан вэгэнда дан нан тавхи юлгэ цэрчэг чи мэнгту гуанни тумэ самдэн сонвэр зонлэм шэба нэ མང་པ་རེ རང་ཉིད་ཀྱམ་བསོན་ལབ་དེ་ནི དང་ལ་རྒ་ཤེན་དང་ རྒྱ་ཁུལ་ལ་ཅི་བི་ས་བོན་དེ་ ཆགས་ཅི་སེམས་སྟངས་དེ་ས་བ་སྟན་བུ་ཚིག་ཐབ་ཡ་རེ་བ་ཤེ་ཅིན་ཡོལ
1: རྒྱ་ཅི་ཅེ་སམ་བན་ཆང་བ་དང་རྒྱ་ཁུལ་ལ་ཅན་དེན་ཅ་བི་ཕིན་དེན་ཅང་བ རྒྱ་ཁུབ་ཅེ་ནི་བ་ཆེ་རེ་ཏུང་ཨ་ཅི་ཤེ་གི ཐ་བལམ་སར་བེ་དང་བན་ཐབ་པ་ཅང་ལིན་དེ་པི རང་ཉིད་ཀྱམ་བན་ཐབ་དེ་ རྒྱ་ཁུབ་ཅེ་ཐ་བཅི་དང་ཉམ་རི་ཤེ་དེ ངེ་རབ་དང་གན་ཐི་ཐོ་ནི་དེ་རབ་སར་བེ་རྒྱ་ཅི་རང་ལག་ལ་འདེ་ཤེ་ལ་རྒྱ་བི Panglu mizi zongwo jenzhen tabi dhugzi di tsula nyanab jaga nyanaji ngag zhoni. Pamir torganga tsompag ma shtong samab dhinja sambi longlu liji khung tsala shivar logcha jewi tami dongchong wardang. Drachi ngag samja chato jenzhen ga rolam sarwani lingu tsigbi chankur ja dharjani sawa bhagja jali mbama dhan chabdhan yobi jirgulan zhigishchen ja tsar chewi ilingi war. Aralung chachagla yangta si zi langlung dan charwa na lirig chashtunga huangar chechi ji danda juobi jistub ji huan barwa dang. Marig chashtar ji gomshang chenbi danda juobi dirib ji nyamjir shigjang yin. Chayur tunggi chachin naga la chazangab jayi chalam zul. Luangin chamgul chunga wirang bantib ji danda juoba dang. 中会我这个东西

0: Dōma, re mañjū ya, sōp chika siga di jirā.
1: Tērāng tāmo shi, ōlgūdū na māruwe nō mṛka, ōlgū mṛ cē sūk ñendā inarī.
2: ōlgū mṛ chārcī ānī sādūm, ōlgū shīng chārcī ndrū vṛ sōm.
0: Ya, tā lōp chī chū sōng narī. Dōma, re mā yuñjū rī.
1: Tērāng tāmo shi, ndana nirjū lāntak mē nōgā sōng nā chōng nā mārī. Nirjū lāntak Вденчик жирца иннери.
2: Джимчил джилым сысуншил. Вденчик хиша сенсызун.
3: Джумр тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгып жаппа пови джанча ин.
5: Де ядо вони ганча ин.
6: Джумбо чончонцо. Дата чецо начон сипи гацы ленцинчо. Типа

0: цэгэзэн гор ножгэни рибэк гэлай нэтэнгэ хшир кори кэргэнаав чатэнсгэя. Тэнита чэра шэланэгэ лалун мэнга гай. Шкава мэнга вчалита хшир кори гэй потэнгэ гяргу ка хчитони чхтэну. Та кэрнига юнгэу чэсунгэ. Гэу потэнгэ гяргу нэнсгэни гяптэнгэ та кэрнига нэнганзу матэбсгэ. Tani ta chergenge shila shecho.
1: Aro, cho zig chunga mo. Aro, go ga temke ga onin zo songwa. Alaya shir kora zimbaan bota nga takho. Nge shir guni cho arga ga ndigya. Ka te zimbo ga ani ga xa di shimbo munga vshina. Aro, chi nga kaptuk te vjil manin go.
0: Tazi shetsi. Shila pochang nga tuanji. Zimbo ga yaw chuga. Алайы орсуңнуғы нейтіл шығы өтсі. Шқап дейді шыла чүңтің шығы зіму ғына өлі. Алайы яра бұну зіму дұғуда аргайы қамасыма. Арге орын бұчы шыланды шарға маңазғыныңғу тазы әреват өну. Арге оғын шыла.
2: Арерері, я шыла, че арынчын ғылайы неттіңі. Чүң ома шарға чембұн бапк. Дерің не өлі зон. Чу нячистан ни няна чуни мцл ардыгра нямги нямза нямтуи адештик холару на чуга
0: тази ква хаптанс йеннара шергунар гиги даумуг чергна шярга юн марго тарун чапаз чатанс я чапа чиги чатанс зина чергинг цму алая шуматата шкенлага хорсонлар тани улизон Санчу тунчу мату хтирма чугу зири куа хавтансг. Чергинга яу куа тэхчи кону жгэни сим ячун ордыг нари да.
1: А, ngoma, шила ката нгэн жугумл сэнур аржим жиды куда чгэмэк. Намнимазга чу анармин кора.
0: Та зида карва мандыг тамл шонтансг я. Харе нэгниви чугу чунчунцо. Ги тэни вали зонта. Чага шила аргитангна та ажа аргитангсгар ка. Та шила гара чы аргитангсари джосан джокун махнила даунунда та хштамджилн дамузгла кани шунзгия.

0: हम तर तो शिन वो माजे तानिया ता जानंग खुंजु ना टोंचि को जगरा तनी ता खुंजु ना अचु बता ता दोंग थोरगंग खुंजु ना दसा गन दम छोरम मिन ना जा तै सुई मान जा ता सथे ना जा तो माइन वो जों ला सुख साचा मोज का सुंग दल यिंगी मोज ती दल छों या छि मंगा जा जिलुन जा दिनी तंदे छि तो छि जिमा रन जा मे को ला कंस मज सब जों रे ते ई दन वो माजे तानी ता ना ना ता लो ता जों छों ना छु गरा या छि sāngni tōng sāmbā, sāngni tōng kōng tōng sāmbā kō līskārī lī jū lī lā kāndī yā rāngi tā wuzhāṁ sōng jū jī na khuān jū kumār sār tōng pōr chīm tāngi dāli kāng lā kāng sōng sō lōb jō rī tīngi tī tī bā pā rā tā tīhī ngū jīm sāng tār tā wuzhā rī yā dōn dā bā
1: Nā rī rī rī, rī rī kwa tīng chī tā kōng nī chō rāng gā gā shūk rāng dī chē lā chī kāng bā pā yī nū rāng dā zō nyam nyong gā ngī tā nī khā dā rī yā kō gā tā chū līn sāng dī nyāng gō nū gā lō chō nāng bā rāng dā zō gā rā dī rāng gā tā kā shā bā lā sāma rīng chīng gā gā bā dā yā kō nū kō rāng gā chōng lī rā kē lī gā ngī tā lā gā shūk yō nū dī ngī tā lāng bā pā yī nū lā bā dā gā chū lōb chā gā nāng nā yō dī nī zōng dā yā tāng yī dī ngī tā nī dī lōb chōng yī yāng nā gā chū zām nāng tāng yāng nā rāng yī yā kāp lā sō kwa ndā gā kā rā chōng lī nī rā gō nū yāng nā kē lī wā chak chīn dā zō gā kā chī gā nām tā chā dā zō gā nyam nyōng rā kā kā rā ndī lōb chōng mā ngā yī dā yī yā sē gō nū tēp chīn tā gā chū lō chōng nā bā sō jī nā rā yāng dā rā gā kā shī bā lā sā mā dā yī chīng gā dā lī tū lī nū ndī nyam nyōng gā ngī tā ndā lā lōb chōng yī dā zō yī jī nā rā rā gā gā chī gā lōb chā nī tā rā shī nī shē rā wā nā rā rā gā rā lī tū kū shō ngā chī gā tsō tā rā yī ndō gō nā gā chō pū nā bā zō gā yāng dē chī gā chī gā ngā nī zō ngā lōb chōng rā nyam nyōng rā ndī chī gā lōb chōng yī chī rā tā māng pō rī yō gā tī kiāng gā dā zō ngī tā lā chī gā chī gā sām lō rī tāng chōng dā yāng hā chāng gā gā chēng pō rī dī tāng dā tā dī tā rā gā wā rā tā chōng sō jī nā rā gā chū lōb chā ndā tā rā shā nī shē rā yō ngā rā gā pā yī ndā nī dā pā yī gā tōng kōng dā bī shā lī dā tāng yī chōng lī rā kē lī yāng nā lī tū kāng yī tān dī bā pā yī nō ndī shūg nā dā chō rā gā sō jī nā rā chī gā nyam nyōng wā rā pān sīm chok pā rī yō gā dī tāng dā chō rā gā chōng lī gā nyam nyōng tāng yāng nā dā tā rā gā chāng jī kāng yī tān dā zō nī yāng yā chī nyāng kā nā bā kā bā rī nā
0: ओ यन तनी त तंगारो नि थाउ जम छन त लिस्टो क नाम खान देसि दलि रना थन त दो थाउ जम छन मदो ग ग ति छन देखतम दो न त थाउ छ
1: यदि
0: तनी त मदो ग ग रना तंग थोप छ छ दो ग न मस्क त थोप छ छ थम जु ग कतर शार्न इन दर ग त ति छ मो ग रन द चार दि नु ग जम छन ग त यार मन त द त न न्याम न्यु ग तनी त थ छु छ त बिन न ग त शार द ग त न ай шив шиг тоолаа цогон дин итэндэ яг мотондо тана ямсын гэж ням нёзин наран жаг дин итэндэ дуно матондо тана кала кансын гэж ням нёр өсөг юу кан дурчиг уу ранги таг чоранаду тэтэн уу ямсын тартав уу мо
1: яри
0: танита ранг цон дин итэдэни чим чимжи дин ла кэр ямсын чим чимжи чим буюм зу мача тачалу ни тон яш тамбалу ни зу та анди канса гэ тон дин дин итэдэ сарплик дэмэр тэнэвчэлу ни тон яш сарчиг лу тав уу мчона та жон ба питрон дон кон цонди назм тукон сен уга дарыгни их курч чиди га шалым дом узы таны сагни темчин дон сачын дата ий унур да та одон цона магнит митени халым да чатун нира калык чатун сум нам бул не нугун дом уга дотун дас кони картон тен та унур андин дани та картон тен сагни да га да ма чучун ер кон сосу мителин на жагын дини тенде лисик на тон чан чан халым нин апчи твичи лисик на тон таны дана тукара та раптана ба жал унур тани та талу та одон цона ма чучун ер ди шили тонжи сэлп тэйу чэнгэр хан тау дам сонара сагнин даг тэмдэ ханг ди дива со со ням жили дали тэмдэ ханг диван даг омар дэн юб ди дали ма вана ян чи ди тэм дэли дав ног чи тонжи рэ сэлп ди дали нда чи цорт хэ дэнг жили дали ма вана сагнин даг ялма ина жаг яна нагжу ма гадин ди кэни дали ди ни тэнда ня чи сагнин ни жамба жу мэр гуранг сагнин ранг хон жил ку ямар го та кала кансам за дэп тэб жура андэ тоте нэ дали нагжу на батав зол тучин тарчин гын нагжу на батав зол сон жуна мачу га та цон лига картаг динар жаг цон цон лига тон тон батав зол вэпчу ги дали на цо цон ма ням ки пежин жо жуга жу тому га лишка зира та тому зири та не та та ларан ни та узам сон на та сача дани чи тон дари тони ма он дара сачан дани сачан дани чи дали та та на сачан дана сарлом шон ги юнар маонара сачандын агигуну гэмсэнгэ та лискандар катау замсон жүтнэрэнгэ чиг хонжурки онго кала консум зэрэтэндэрэнгэ сачаг жамбас мэдэби эндэ чэм мастартан жүнэрэ та чиг чэм майып бэр рэнгэ сагны юмдэли рэнгэ сагны наё сагны гнар жүнэрэ кагэндэ хилигу ка сиржүгэ тумага тэнхон тара яндарын гэтау замсон жүнэ тума шира сачаг жамбас мэдэли ди босарт мэй шира жимсэн пайла чэтэ юнгуну насука самжиг мангад гэтэндэли та гискандэ лимуга та чэмжи жүнэрэ та чэмжи ᱫᱚ ᱨᱚᱝᱜᱩ ᱢᱤᱛᱤᱱᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱟᱠᱛᱟᱱ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Дина дэрэнг чамчунг дэнг жуолым лэйцэнд цамба чунг хсэм гэв гэрэв. Цамба дунгу вэна жухуэ эшэб дэнг цамба нюэб жатам хивша, цамба хсэмбаб жатам лонжэб жиэн. Дина шуни дэрэнг цамба дунгу жухуэ эшэб гэ цамба нэн ашиг жуэл.
2: Жуолхуэ чэма чунг хсэм ла чамчил цатан рампа ё.

zgdolo. Ndi tan dani jang ko niwa jadr karu shag go sokwa sang chim hum mup chago. Ti hanchini ko na chok ko chim chang ge chim ye na chok kha nyem de le na chok ga mang zg sem kham ge thala no che chap chin zg dong yo. Ndi tan dani yang ko chen chib ja go zdali ta cherang ge yen ko ri mamang tham khang da do gon de namu ge wa ton zg. Ya da ti dang na jo khwen di chok ge khir ge. Jam yang a jam ba gum chen nyen zg la no pa tang nu ge niwan da chip ge. Yangna tsherang ge yarang khori mamang chamkhang da dukunde ariya to nunda kirge chamtan ligmtan zi ari ti tan ni chib shana ta nga cho Zhonghua mamang chamtan Jakob gup chang mang satang sazg yin na ra rang rang am chanhing ge gang chaz gok chanhing ge gang chan da la zang zig ra mier ge seng ge ar nib ji ra rondok go shetib jil da tang no che tang na ma chok ge de dang na zha tok ge ngam chen ku nunda mak shi gang cha ge chok ge chanhing ge gang cha ya no pa dong no khong a tok Chanhin ngan chaya ga nopa dangdang na, nopa xtungil gom nye tagda gomchul zha, nyanchig, njuantang, yirtun la soqa da huchatsuk gartang ni, nopa zga, manga zga tepchuk. Daydang da, nopa xtungil tagda arang ga chanhin ngan chanda dukundi, songshchubi yichu ga ngan chayog. Di hanchini miyag zhanba gom chanhin la ga nocay tangwa se kunundi, huchartang ga chabcha zga nda moksam changog. Xchigni, Амаамбэ бэрэг рондог суккэв шэтэв чэл дадан нэг жамбаагэм цань яндаглааг нубаадан нүгэв шэвчэл. Ганийг таны нөцэгэв шэвчэлх бэгжүүдэй амгэл сау юба. Гсамгэ таны цаньинлааг нөцэгэв шэвчэлх бэгжүүндэ нэг жамбааг гуган жэгжүүчэл. Дан дамузэгэ чарчин зэнэ чугэ джэбча гсам цангна дагзул нөцэгэм юнхэнгэ нөцэгэх дунхэн дадагуудэй нөцэгэн ганчан кэргүү нүгэр яуад бэна чуг. Дима цэгэ Zhonghua Mamang Chintan Jakob гэ мангтун чамжунгэ Донцнер гыбжара гыбчи горнга гыныңна. Мықши ғанчырғы ноцей темна, ноцей темкінчі жатымды дыңы яңна, жатымық жамба гықтан бібдар, жапчулық бемкінчі амаңдун ганчан кіргі беребап дончуқ. Ноцей темкінлағы ноцей қтонцым жоқпадың көкчін мепір зова, хүкчін ғанба селва, цанхин ларсу шепа, ргунтық шевапчі шел гиви, рендін донғын йоқы. Ди мацығы қтықшыр гы дейінгі тани қтанкіл меба, Амантун чамжунгэ нанах танкл шиок. Дэмэн дарун амантун чамжунгэ донцэн хтунгч гэрэв жарав жаччи жангаа гэнэна. Арангшун ми мэли гэнчэр ноцэ дангтэ. Хусамлуу гэ таны гэ ноцэ тапчэн тэбона. А ноцэ тэмкэн гэ хусамлуу гэ ноцэ ё кахсэб тэр гэвэ рэндэн дона чокузэ танкл сау ёк. Дэдэна ата хшэран кури дэрэн гэ гэчун жамэн сэкунура цэрэн сэкунун дэнэ гэ жохэн дэ лаках шиг вамна. Жамэн сэкунун дала Дон ngomi nya jambagin chanhin la nuce tang wi niwa de chub ayo ke atub ge de zina goni ichu shan nu ge charchin xsam a chang ga chikta khche ke thani dan jamyeong ge ga man ba bra ga don do su ku shet ba tin da dang shet tup chel da dang cherang ge dan chanhin de nu ba dang nu de nam nang na ni ma khar khit shel mar go nas ge gani ge thani da ga no chi shap chul pel ba da dan jamyeong a mgtal sa wo ke zina mgtal sa wo yok kang re zina jamyeong ge Kharga kuma shiksu yu juu shawaad yaran kuriin dokhang zikchan dekha gha tikshir inu marna tsairang inu xinu gu bjigni ata tondag di shjimbaal inju gi chela shkamchun tsukwa la tsukwa ganangni tsairang af sam ghazi dali tsanjina nubadangi shafchun dar tawa pets dina kargi amugtil sawu yuk. Khzimga tani tsanjina lag noce dangi shafchul pelaan nye ghajan la gogan jik juu chela yin tsikuk. Dan jamyang nye jatsu nibja samjian danu ga shkamchun tsukwa ganangni hara sairang goga gakhil jaktam nyamang nang chomshil dali. Та царингэм нянгэв зун хэркэгэ гүйгэ имэч юмлаар чүндэ хэн талин гом пап до нунд хтам ня каниг ахчиг чаггэв жигнэрэ булун сэрэниг ахчин хэркэв жигнэрэ та индэгна ода таг чөп чагсан ба мау яна чарчин гсан ба мау дэд гондайн зом ёк та индэгна жамра царинг ниги дондгэнд та дунри дистан гэрцо жи сани мабдлаг дан тавхтан гэ шаджи санди тонна яна та мамэн чамхэн нэнга дондгна чамрэ нэнга зин жоны мар ник нэнга сэн жоны мар Ti xeng ge mamang chamkhang ge jamyung ra cherang ni ge war ge mangtun jojin di tandani uden te li rxsum ge sex chi sung ye zun te li long sum ge dog chi hali fshir tsir fshe yu dali na tsir nang yu dali ta la ka kawan tg min te zap sha kong mu shka la chi nyani long ha tg ra min tg sung di hum mun di ya ti ti yong na amar ng jo ge jima ar ge bja na kam jong khung ar ji chin ko ge ni rd kan at ko ge na jamyung da ge sha wa chu pa ni tg ok ta yin u xeng ge mamang chamkhang ge jim tar ta tong ha mamang chen tin yakub ge mre lub ja cham ge tan bib ta ra Jamyung di arngi sa sungi tsairang ar gungtak shagab zhig di matzil tsairang dang, tsairang gu chima dang, tsairang gu khan yimdil la suqwa gu semkham gu talag no tsai pogonu dayang shjintzib intzim jagab zhig datangi tam jimtar amangtung gu jojn da dukunda jolndig na thondig shangandig sangarji na marji warji dar guxum shangandig nangandig gubdangi ayangmo nangil tsangay gubdangi ta jojn da dayim zhig damdangsig.

Aman tanga yalang gatsi nyesim nina masi katani nyamdil sadruk baydi Khormutsu tsonggagan ramji jia jakwin bi chani aman tanga yalang gyaradzhig shidun Shugni ji jachi jia chumjira zongdi Khormutsu tsonggag dainzhigan dhizil lan gansung shibir bambong shi jinsir Sadruk li nanji tandun Khormutsu tsonggag tangjewi gudzhig gangin yang ngibir da jakwin nila yubi Dagang tang kheghang la zanjog ganglag shi gisir Shugni ji Khormutsu tsonggag la songchub shibi jachin tsotuk jindin dainzhig dang Gwanjil chilim ga gachin rangjin gyaradzhig shibir masin Muntad nyamli la khinun shibba dang tsotuk dainzhig dang dhizil rangang Sakai jih danzhig zi la gandhi tong jinsir Шугни дитандун. Ржакимни те шинжил бу варцги би нямдыл шави цан чунги мата та хор муцэн цонг канатун тани дримл сунзын шиде. Цонг г маун уин дэзл дот ма кенсул дан рэвк шапши годж. Дуингл цайжи жи жи тани дринтэн шуа дан. Нэл годж г ячи цайжи дан тэмбэр ган сун ши тэбэр рева ши жин усэр. Шугни дитарун цок якып дэг дан рева Шугни дитарун цок якып дэг дан рэвк якып жамби вар дримл шепэр табашун.

0: Я чопнамба тарта чежигэ нэлэм тэнжэ жимбанэ варнун чэнжэ поняга татун нэн цэнгэн чэнамби мэнтэ тэ сэнсинэн вэр ргасэшэ тина цамдэ нэн чопусгэ кэлма капртэн юкэ чэжэ пунэгэ капр нэлэзгэл вэ чопэ чэдэмо
1: о дэмо дэмо
0: я чопугэ цамдэ нэ
1: аа олома томо дэно ти лэгэ мотон
0: хэдэ анди тэрэнгэ линсэнди лэгчэ какэндак
1: о
0: тина чэтэнгэ ajima gnen chen nga yang khapr tong da chori wajin ta lma tong mu ge mong le zgo zgi la go
1: ya ya ya
0: ya tina men ta nga chu len chen de la nyem ber ga se she tina ne kup ka dimo
1: ya
0: Ya si deng ge nyang kun zhuk puna ba chamdani go zhig yo nu lhchi ngom bu don zhe bra zha ki ro ma ni ge ngwa ji zhan nyin ser gu nu go dong len de yin chang mi san shi nang ver zhga se she

0: 야디나 슈니기치 카르타그 갤리 나드라신 크네나 단식 안타그 소르그와 차토가 남길 세랑라 단식 안타그 잡쳐와 양범 타키니가 카르타그 땅아 단시 디나 슈니기치 데랑거 단식관 데녀거 땅후이거 조진디 옆견랭 주이 야 슈니 제니거 데랑거 땅식거 조지이나 자정 지그탱거 가친랑신 코르타리 사우드코타 야 디나 슈니 다들 그 고소음 주의.
1: 오 연타 시나 강가라비 손창 저기 나나 공회고 바스음 근 돌문 저기 요산더니 대랑 쳇도글로자비 직돈친 준비 람그 지야디 돈 노르 잠축당가즈 렌제지 점선다인 그깔 장자가능니 임죽자가 이처롱이 리년튼 능니 흑딱은 장장 이처롱은 옛나데지리 까챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵챵 Tana chizu yonji di tang ka yin na khtam gu chiwar ngan da su maki tang na khtam shan na arga tigi situk tako na rangvijin to ta waray zi di jimtsin tamuz re khtam gu chiwar ngan da su la chuzu shia gu na yin na xiun kar chen re mu chuzu shia gu na yin ka yin na gomsi kar chen re lor ji zi shia gu na yin na zhibcha kar chen re tsingin zi bjo gu ka yin na nuncha kar chen re vzhakar zi bjo gu ka yin na njamsha kar chen re Karchin nga te maftin chirungi, tsewa meni tsikshe di, tsemo meni lungchang na, jimtsin yon ma reze di jimtsin tamuri. Rida na, terang nga kaf sawa pi kacham duk chakchak zi yejo no, ti sawa pi charwa chur jik jik yejo yo no, kong re di di, za chang jimtsin go tsik, zo u nga yon nyang zi yo no, shankar nga jir nyang zi yo no, di sang ni chik shod zindu chirungi, gondzin pasang ka katsam bo gna amchak ka tukm pen pen zi yo, song nga rma rizar ka gab zog zog zi yo gina. Тэн дин ин ди тани ракавази лонджинази хтикти нирнизи хтикшазе ди джимсэнзэ тумузря тэнназе джири вутка джамбу кукуа джамбу лагмчанга джамбу чеке сангапша кайни инна чымза чангза ди тан кайни инна си инна хтиктари сумним ин загнапчон кэтэр и тела семур джаттын и тан добрук калу кан корнар гаве кан гара тасан корндук чэро гар гар чэ кэлайр кэ хварта вэ рурнан до чэра ап сам чэ кэм сэн тэмури ри дар мог чэ зу гог зэ джим сэн тэмуз лен джим сэн дэ мог чэ цу не тэ зар да ни гам тэм го но тэни ор чэ дэ бип чук да там чэ кэ тан а лоп су джав лук кэ тан ни ма юн тан кай ни на дэ чэ зэ мэ юн гэ зэ джим сэн тэмуз ри тэ ин на тэ у ти юн го ма нам ках чэн гэ тэ ма Цэг гякэр как гызэ ин дунсаз сумара вацай нэгзэн дэрмэн гуксаз юсау кэнри дидитэ хуман дэ чагав шакайн ин нартын лайрын даг лууран дэм кап чуггог лэг норван дави юнд нэр жан кап чуггог дистан рэзэ дидэмсэн тэмури тэ ин кайн ин на тэрон и цэг цава джанз хюх чиги шара ба джанз хөп чиги шалон тэлон хүк чэрон и хэмо нартэг джап чэрон и вот кава джамбу ку куа джамбу лэгм чанга джамбу чэгэ сангам цун кайн ин на Кенара чатсатан гон корюгун дисазенди нана марчер самсам гон топчит ихсазенди Кенар луксум го торка мансазин рджа чесазенди рджан тагран сазенди Йна Оя кева нэмба тамчит пон ихва тамчит ндумдук черуи чатчит ихва зк ламка тен рожит Кцоу нон го ёрнян энди хянкер нон го тирнян энди вакер хукка дума энди зити джамсан тумури Тэйн таго дидите уйтук там чэтэл хупта вшигэнд чэрэнгэ дэлм ихузга чут царжип таг за цангэн дингтэн зэжу дэтэ зэжу

0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤᱜᱟ

Я начин чижг содина дарта чудэрнг залхбининг начин сипир гацл татун линцэндэг цамба дангбу чоги джинжирг нааши гжуэл. Рэ чоги джинжирг цамба чонгонда инжина чубо чонгчонг цог галанг гэн жэнтэн омсаг штагбо чонгчонг згрэла. Чубо чонгчонг ци линцэн татунг шкалым жилэда данги рэнг лэнг гэн жэнтэн омна чонгни мэцэг ян дишуга аргакэн. Яна дишуна ланчи гэн жэнтэн юэкэнг чубо чонгчонг цор рэнг рэнг жалэн юнэг замчи юнаян ачу на чонгши бэргацэ линцэндэг зумжг цочонг хэкэр юнна чонгнэрэ. ngachi chupo chung chung chi kri yong na ge sam chi de ge chuan ni adam si yue bi go ni lin chen ta tong ge ga si chupo chung chung nam ge hen le ma gu zhi xiang yin ya chupo chung chung chu kong nia ji ge wo shu le xi sen ba ta de der ge jiao ge zhi ge chan ba chung de ge nang a Цонхун ошкала лунчэнгэ влэнцэгэ нэнгэ ян чэдэ чубо чонгчонгцэ дамси ийдэ тэнгэ лобшэгэ гонсэнгэ лэхчэсэ гэдэгши юнуэ гэлэйн тэнгэму инжэна лобжэ зима чонгчонг гэлэму ягэ влэнгэ лэйн ngаэ зонгэ лобчонгсэргэ нэ лэйн дэнзэ тэнгэ Я тэна чубо чонгчонгцэ нэнгэ зэгэвна дэрэнгэ чэгэ чэдэ ngаэ зонгэ лобчонгсэргэ нэ гэлэйн дэ гэдэгшэтэн чэсэ инжэрэ Арэ та чубо чонгчонг мангаз гэ хийжэрэл. Нга чи мэчи гэнгу чи тхума гэ тобра гэ ангиса та тобра гэ аргонтам джэмса. Ягна тобра гэ готам дэ гомба хпэй да тангэ рэнгэ шамдэн гэ гэргэнжа. Хэнгниви лобжг чонгчонг цо тэн нямдэ мэлу чэкэрэнгэ тобжонг гэ цуандэ ата Tobzhong ge tsua ge renban de, jik zhugu da dangi. Lhotog chung chung munga zhig, da lhomzheng ge argontham de gombah bogo ga. Re, da lhotog de dhig a tsone ong jina, shira kori fshetin zge jina, arang ge fshetin ge zhannang ge chona ngum tsarwi, shtoshchit dambi. Yangna, ta nami nara semni jatam mepa ge rung ge lobjung ge chua mangaz ge yochre la tim sa ke ngachi ma sai nara rung ge lobjung ge lobja de maim lobja de vjel masak ti chen ge derung ge jok ge dingjer ge chamba chungde ge ngayang achi ge chet thori ji ma chung chung lo mo ye ge lang no ge le ngay ye zung ra lo chung sir ge no ge gleng de ge ge shil zu bo chung chung chi chen na ying arang ge na min na ra a zel marung wa yang na zel ma se ba ge maim lo ta de ri yo che de nga chu chung ma ge nyam ge ngay ye zung ra lo chung sir ge no ge leng de tang nyam de arang ge thori chuan de la she ten thang xi xia

Aman tanga yalang gatsi nyesim nina masi katani nyamdil sadruk baydi Khormutsu tsonggagan ramji jia jakwin bi chani aman tanga yalang gyaradzhig shidun Shungni ji jachi jia chumjira zongdi Khormutsu tsonggag dainjagan dhizil lan gansung shepir bambong shay jinsir Sadruk li nanji tandun Khormutsu tsonggag tang jiwi gojig gangin yang ngipir da jakwim nila yu bi Dagang tang kheghang la zanjog ganglag shay gisir Shungni ji Khormutsu tsonggag la songchub shay bi jachi yin tsotuk jendin dainjag tang Gonjil chalim ga gachin rangjin gyaradzhig shibir masin Muntat nyamli la khinun shay ba tang tsotuk dainjag tang dhizil rangang Sakai jih tanjag shay la gandhe tong jinsir Шуғни дейтандуын. Ржакім нейте шынжыр бұ варцығы бей нямжыл шави цан чунгий мұнтады хуармуцан цонгыққа натун тани джеймал сонзын шиде цонгыққа мауын жыл дудым кенсулдан рейвг шапши гожыг. Джуэнгал цайжы чийте тани джуэнтын шуңадан рейл гожыг ящи цайжы дан тэмбар гансун шетапар рева шежин осыр. Шуғни дейтарун цокы якып тұгдан рейвг якып жанби вар джеймал шепар табашуң.

0: 만저 작심 김종콩나 최소금 종콩 등 등독금 종콩 어디 실 김종콩인다 나초 탐문가 파시 인비 나진양의 흑성심 종콩 송주 등 지진질
1: རྒྱལ ཁམ ཁསེར ཅི གཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁམ ཅུང དང ཅོ ལམ
2: ཡ སེ དང གི སང ཁལ ཐང ཅི ཆེ ནམ པ་བ་དེ མོ ཡན་ ཆེ ཆེ དེས དེམ ཚོར ཧུན ཇང རོ ཉན ཆན ཁང ཝར་ཀ ལ ལོང ཆན གི ཁམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཛམ པ དང ཟོམ རིག པ དམ རིན ཅེ བེན Дина дэрэнг чамчун дэнг чуолым лэйцэнды цамба чунг хсэмгэв гарэйу. Цамба дунгуэй на жухуэй эшэб дэнг цамба нивэб жатым хивша, цамба хсэмбаб жатым лонжэб жиэн. Дина шуни дэрэнг цамба дунгу жухуэй эшэб гэ цамба дэнэн ашиг жуэл.
3: Жулхуэй чэма чунг хсэмла чамчил цатэнг рампайя.
2: རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ

0: тахтагшир энэ марна царин энэ хинүг бижигни ата дундаг ди химбал энэ жүг чела камчин цуггалаа суггагны царин авсан мгызидали цанхина нобатанги шавчиндар тав бец дэна кэрги амгтэл сав юк хсымга таны цанхин лаг ноцэдэн шавчил белан нэгзэнла гогэн жиг жүг чела энэ сэкүк дан жаанг нэ жацу нибжа самжанда нуг камчин цуггагны орос сэргэн гог гэхэл жагтам нэмэнэн гэ томшилдали та царин гэм нэнг зун хэркэг гэггүй гэмэч юмлаар жүндэ хан далин гом пап дононд гтам нэ кани гэх чиг жаг гэж гинэри булон сэрэни гэх чиг хэрг гэж гинэри та индагна ота та гэж чагсан ба мөв яна чарчин гсэн ба мөв да дугундаян зом ёк та та индагна жамра царин нэг дондонд та дунди дистан гэр цожи сани мавдлаг дан тавртан гэв шаджи санди тонна яна та мамын чамхан нэг дондонна чамрэ нэгэр зин жоно мар нэг нэг асан жоно мар Ti xiangi mamang chamkhangi njamyung ra tsering nigi warki gamangtun jojin di tandani udin teli riksim gsikshik sungi zun teli longsim gandokshik hali fshirtsir fshay udali, nangshirtsir nang udali ta laka kawantikmintir zafsha gongmu shkalakshik nyani longa hatagarang mintak zangil humundi yaxtik ti yungna Amarnag jokag zima argibja nakim yongkhung arjishkin gogag nirdakang atikokag zina njamyung da gibshawa chupandi tikok Ta inu xiangi mamang chamkhangi mjigimtar ta chunghwa mamang chintin jakib gom jilub jachamgag tambib dara Njamyung di arngisa sungi tsairang argungtag shagabzhig di matzil tsairang dang, tsairang gu chima dang, tsairang gu xa nyamdila suqwa gu semkham gu talag no tse pogunun di yang shjintzib incim yagabzhig da tangi tam jingtar amangtung gu jojn da dukunda jondrig na thondrig shangandrig sangarji na marji warji dar guxim shangandrig nangandrig gub dangi ayangmo nangil tsungay gub dangi da jojn da imjig dam dangsig
1: Tombi wangshi gu sami
2: Shigbi yar jingu zung samil.
1: Zambi hua shkeng ten samil.
2: Amami shiwa shi samil.
3: Chamlik jang dan de ma cang ma dam nim yin.
0: Derang jokhi niwa injina yang da ngar jin de zha tuk ni nye che ke mo zi gh dam jil zima pil da tang zhamba gim chanin de no cheb tang nu ga da mo ge jokhi zgiri. Deidang na jokhi di nang ge da gno cheg tong khan da ge Kaapar dang yangna, jarjaa gartagwa gangrong zgib jil da dangi, da hrkachan raman na tsukshil kumul nungmig hrkachab shanun daga, da gano tse temkhan di gosung zg goi da dangi, odan di hrkachan daga kargim chanhin di gnopaf jayi zhugu kagadabzi da dangi, yaran kori da tuk dungu da g hrkanchan dang yangna, jarjaa gartagwa g dodambazi na chukgu yangna, shabshig marna da dukundim jilawa da dangi, odan di hrkachan daga kum chanhin na nopaf jigu kag, di hrkjianga da dukundi Shkachan da dhartagwa gala kani xibjana dha yangnaar tagun daga kharjig juga namuga rewa tuanzig. Rewa tuanzigra dhagwa ga kargi dhotan bazi na chukgu yangnaa shabshi marnaaga danda dhukundi kaya maayisig. Kaya maayya anotse temkanga yangfchir dhagwa ga shabshi marnaara yangnaar dhagwa ga dhotan bazi dhukundi chamchukga yigekwir da tangi danang shkachar zimma daga kargi mchanyina nopatang chika shkachar dedag xibgo nuga reshi yangnaa yanggib to nuga dhagwa daga dhotan marnaaga dhagzul Дархгачаата дагг чуни, ада чахизг сабданзг, рейтара юнзуг махсабзг. Махсам нүгэм жигмтар нүцэй пунхан дагг мамаң чамхан ахтаг дадданг. Дартагуан дихтанг, да кэргэм цанхин наг нүцэйх донжчиг гэргачаар зиммаад дэг сэб гуунүгэм мацэг, нүцэйх донхан дагг бдамир дава хчиг рангшган дэ, нүцэй пунхан кэргээла гунтагши дадданг. Дах дамжил зиммаад дэдаг бзинүг хэрчин ганбав зина чугг, янна нганхэг дэдаг мэбр зоогийну. Ti hanchik taar janurka chunga dha yangna anotse pungkunga semkumga thala anotse wzinuga jinsib ardoombi gormu chattig ter gunuga rindanda dhukub tonsik. Taidangna jojjan datang ril datangi Zhonghua mamang chintan jakibka mangtun chamzhunga tonsin stong chigirab jara gabchi gorna gana na. Chagamangji chalim jitig zanla anotse tangna kaiwaan songkhanji charji shabshin donchun khanla qtamjul tetag sib giwi rindan ton chukpar masil. Charji shabshin khanji wadabjur tim jorji Нирты удабжүртем жөл жагмын лаптам гөр масл аноцэ тепи томи хуартгара шавши ригнартар гинги гөв шетип чогила те тугт шетип мапчна аноцэ тевжа жечир сунви чахиди хтгыв динган кирги вактан бив шиок кэс те дона кунг чохин ди трок аноцэ темкин дагы тугтуну хтгыг дутан манназина чок жарджи шавшин дончул шемкин да дугундела

0: ᱛᱟᱨ ᱥᱤᱱᱩ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱟᱪᱩᱜᱩ ᱥᱤᱜᱛᱟᱨ ᱤᱝᱜᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱪᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱨᱚᱜᱥᱩᱜᱨᱮ ᱯᱟᱭᱤᱠ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱝ ᱫᱚ ᱵᱮᱪᱩᱞᱤᱡᱩ ᱱᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩᱜ ᱛᱟᱝᱱᱚ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱤᱛᱩᱞᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜ ᱪᱚᱱᱞᱤᱨᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤᱜᱤᱝᱤ ᱛᱤᱱᱫᱤᱱ ᱡᱚᱡᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱠᱤᱱᱦᱚᱝᱨᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱢ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱥᱚᱯᱟᱭᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱩ ᱪᱟᱨᱜ ᱪᱩ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱮᱢᱚᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱮᱥᱟ ᱠᱮ ᱥᱟᱡᱜᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱴᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱝ ᱥᱚᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱢᱮᱥᱟᱡᱜᱱᱤ ᱛᱟᱠᱷᱩᱱ ᱡᱩᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱣᱟᱨᱤ ᱞᱤᱱᱤ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱡᱤᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱤ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱜᱚᱱᱨᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱷᱟᱨᱫᱚᱱ ᱛᱮ ᱟᱸᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱟᱹᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱱᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱴᱨᱢᱡᱤᱡ ᱜᱚᱱᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱡᱮᱞ ᱭᱚᱱ ᱱᱩᱜ ᱱᱡᱤᱣᱟᱨᱤ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱭᱟᱪᱤᱱᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱤᱱᱟ ᱚᱭ ᱚᱭ ᱡᱩᱝᱤ ᱵᱟ
1: Tā lōk chīk sīm chīk dīnān dāgā, sāksīm nām tāk bātā, tā ngā rāng nīk māwā gā ndām kāyīn dīnān dāgā mdā, nīyā māwā zī rōng shīk līk kāndī jīng chō nāyā nān dāgā, māmchū nīk nān dāgā, kāng stār chīng ngā rāng nīk tā wā dāgā mchō nā, līk tūk dām kāndī shīk dālī, tā fchir tāng nīyā zī kīyā, nā fchir tāng māyīn nūk līk kādī dīn dāgā тамузера тагын дамка нанду гараны тавозгам сона листук дамка ти тачи тадын та листук дамка та чинимац дени танде локчи семчик ти ти тарти варта джин чонану джинсин да тавозгам мо
0: яри
1: танета дамка канк кыни тани та чыртын га гараны тавозгам сона чыртын гын рочк зык та чыртын майн ну бирке чапкын жан ба дени шаран да дабго тана дан дени танде канк кыран дени танде но фионунда ата халмо атшелмур го тартавоз это намжини нара татаче оно фитам чи дыс кытон жура ранг не тенде тоньо дан бата нам чоана ортон дан бага не тенде ранг не тенде чорта района ди лам канда муз жо жун чарджин ди она ата не мари ди тавоз гам сон тоньо сканк хра она не мари ди тавоз гам сон жо дина ди долдин дан ди дохта кону дартавоз это не та эзу чертон нара та не канда чмо чина темжи кыта ор го зимара жага тому тому юсера намжин та
0: Denga, ri. 리리리 과든 체다 그초 언디 혼조지나랑 그 총리즈가 니르기나야나 그거 종슈고 샤와즈가 시기지나 다 다루도 혼터신 거는 거 소통나 바소게든 딩이 틀어지가 담과요 과리 해준다 하진 것까지 해버리 다 담관디 소인이나 시기니 랑랑 앞 흐슴즈고 그 영나 랑땅나 딘 조니즈고 그 랑게티 갑슈

лоригос арон арчан чуйнгэн аярм айнэн арчакари ясува анжогорокос арон чуча чуйнгэн ктагэн китунсо ягтун атэгэм айнэс арон сосм ачизага суржан тотокон ирчэ тарм човакни гэлнгэндэс Halang liar nachna yangak shinji ayar mayna ngarg vachna yangayung in chetokos harotag jen korovi yangachirdi chekanjgazi

0: Lohorigos Arondar te to bu zagasi mu ya krurandar gunyar tu zagasha ngu ma kruyinus Arota ulan za bu zagala nga zhang kruyin ta lir mu olum ya nga yu nan tu mu yinus Arondar naga jar zung zagaka zhu ya kruyin da shakka yu ya nga shuk zhu ma kruyinus Арондох сунгэн ачна загавола жанга чгайна та шэндэ му янгатна на асо му янас Арондор де че пу загакэр якрэрэн до жатэн му загагу жма крэрэс Аротан тэнгэн акр загаси ма жанга крэйна та шэндэ му янгатна на асо му янас
1: Аро ཆོང་ལོ་ང་ཆོང་ཡང་དགར་གུལི་ང་ཉན་གོ་ཆོང་ལོ་དི་ཨ་རོ་ཡེ་དར་གུང་མན་ན་ར་ཏུ་མོ་སེ་ཆོང་ལོ་ཏ་ངོ་མ་ཁི་ཆ་མལ་ཅི་མན་ཏ་ཆོང་ལོ་དི་

лоригос ала тарго ни загар на вар мга ина го тар мгар су янга чам на гар ина яс харо та шим тан анг янга са ван ду ина я тарго ни яга на ва тар ина яс харо та тар жам тар янга чиг диер гин ина я тан дун жер ва зага ми дун та ина яс Aro taro go ni yaga na wa wa yin go ta wa je lo yaga wa ri er to na yin yas Aro tan tan lo ka za ga yu dun na ta yin yas